остаемся в Карлмарштате. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия, The Union of Karl Marstadt States. А теперь дискотека.

Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!